Сегодня вечером в программе «Открытое небо» мы будем служить вместе. Я Айвар Зозулынч, вы, дорогие радиослушатели, Шавакара Радио Матвартас, Дебесмис Калпосым Копа, Айс Айвар Зозулынч, Юз Дарги Радио Клоуси Тай. Да благословит Господь это слушание, Ладио Святишо Калпошин. Он кунгс мэс лудзам, Господи, мы молим. Действительно, благослови тешам святы. Летаус гарс руна, да, говорит Дух Святый. И да услышим, лэмэс садзердам. Ко гарс гирб тэгт, теоман драузэм. Что Дух хочет открыть нам, тебе, мне и церквам. Есть Христ вада во имя Иисуса Христа. Амин. Lasīšu no Marka evaņģēlija 3. nodaļas izaģitājiem. Evaņģēlija at Marka 3. glavā snačālā. Viņš atkal iegāja sinagogā, un tur bija cilvēks, kam bija nokaltusi roka. I prišal apēc v sinagogu. Tam bol čelvēk, imievši izsohšu roku. Nu, te ir vārds lietots atkal iegāja sinagogā. Zis slovo стоит опять пришел в синагогу. Тогда открыл. То есть не первый раз, не первого рейзи. Он тиос виню глуне, ва винч сабата то дзиденас, ка виню варату абсудзет. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Кто же там наблюдал? Это дальше выясняется. Но люди сразу, наверное, уже слышали о том, что Иисус сделал. Дзирдаюши би ляудис пар то, ко Иисус дария. Ка винч дзедина, что он исцеляет. И наблюдать стали за ним. И тут как раз такой случай, что будет, что он будет делать. Он тиеш тац гадиемс ари иршейт. Ко винч тагат Дарис. Латвийский текст, винч глуная, по-латышски говорит, не просто наблюдали, а как-то с каким-то хитростью, злом, злобой. Читаем дальше. Ласам талак. Винч сака там цилакам, кам рока би нокалтусы. Нацте шурп. И он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, стань на середину. Тас ну замек, винч абзинаты певеш сеу, узманибо. Что он все внимание теперь уже окончательно сосредоточено на нем. И, наверное, у всех возник вопрос, что сейчас далее произойдет. Мы всем дружно радостно говорим «Кастагат нотикс». Что как бы ни фарисеи, ни начальник синагоги, ни старейшины владеют ситуацией еб... или, ну, ведут богослужение. Канавис вецая синагога, вай синагогас прекшнекс, вай ка тури ноликта картība, бет Jēzus ienāk un viss tagad tiek pakļauts viņam, visi skatās uz viņu, kas tagad notiks, što že теперь произойдет. Un viņš uz tiem saka, vai ir brīvs sabatā labu darīt vai ļaunu? Vai ir brīvs sabatā labu darīt vai ļaunu darīt, dvēseli mājtāt vai glābt, bet tieciet klusu. A im gavarīt, dožno li v subotu dobro dielēt ili zlo dielēt, dušu spasti ili pagubīt. No anī molčaļi. Tātad, lūk, uzdots vienkārši jautājums. I kā bija vopros očiņ prastoj. Pačemu že anī molčāt? Kāpēc tieciet klusu? Taču skaidri, kas sinagogas vadītājiem, da jebkuram, kas ir sinagogā, viņam viennozīmīgi vajadzētu. Protams, sabatā jādara labs. I должны были бы как бы ответить, конечно, в субботу должны делать добро. Это как бы нормально. Но они молчали. Bet tie cieta klusu. Kāpēc? Почему? Что творилось в сердцах людей, особенно в руководителей, īpaši šajā garīgajā vadītāju, kas notika viņu sirdīs? Что происходило в их сердцах? Этого мы, конечно, не знаем. Но их молчание, bet viņu klusēšana, о чем tas свидетельствует? Par kaut ko liecina. Они боялись, может быть, сказать что-то против открытия.

0: это иначе окажется, что они действительно носят зло в сердце. Jo varbūt viņi baidījās no atmaskošanas, ka cilvēki ieraudzīs, ka viņi sirds ir ļaunas. Bet nu tas, lai paliek, šis jautājums neatbildēts. Nu, ne, tad, vopros, viņi možu būt 100% atvietīt. Lasam tālāk, viņš tajam daļšē. Viņš tos uzlūkoja visapkārt ar dusmību. Un viņu sirds cietības dēļ noskumis. Apstāšos šeit nedaudz. Vazrev na них с гневом, скорбя от ожесточения сердец их. Tad viņš redzēja un pazina viņu sirdis. Lūk, situācija. Cilvēks ienāca sinagogā. Situācija. Cilvēks zašul v sinagogu. I viņu izsokšē rokā. Viņam bija nokaltusi roka. Kā ir šodien, ja tavā draudzē kāds ienāk? Kurš vai kroplis, vai tizlis, vai slims, vai galvas kādam sāp, vai kā? Kāda ir tava attieksme? Ko tu... Kā tu pret viņu attiecies? Kā tu atnoši sa k ņemašanumu, baļnumu, хромому, который заходит в церковь. По-моему, в христианстве это очень принято, хотя бы если я не могу более чего-то, я могу всегда помолиться. Ну, pat ja es vairāk nekā nespēju, spēju lūgt. Bet viņš redzēja viņu sirdis. Viņš redzēja un pazina viņu sirdis. Un vazrievs na них с гневом, зная их сердец, зная их сердца. Ожесточенные сердца, apcietinātas sirdis. Un neskatoties uz to, ka viņš zina, ka viņš šos rakstumācītājs farizējus izaicina, viņi smadrē no to, šo un znau pasliedstvie. Их злоба станет еще больше, к сожалению. Viņš tam cilvēkam saka, izstiep savu roku. Un tas to izstiep, un viņa roka atkal kļuva vesela. Воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку свою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Лук, ну, так и брином спекам узрейз. И вот Иисус сделал чудо, причем сразу. Моментальное исцеление. Ну, когда тот reakcija, vajadzētu brīnums, tāds pārsteigums, vajadzētu būt nu, gavilēm, sajūsmai par Dieva darbiem, prieks. Na, kā bija, естественно, reakcija cilvēka bija radosts, это слава Богу, это чудо, изумление, brīnums. Bet, no fariseji, в шестом стихе читаем, bet Фарисеи, выйдя, немедленно составили с сирядянами совещание против него, как бы погубить его. Фарисеи из Гайша Арабс предаст удалер Херода пекратаем пар виню, ка виню номайтат. Ужасная ситуация, шоусминг ситуация. Грути, варбут, и доматес, когда мы знаем, что Гадиюм спрежуот номалас. Трудно представить, как это возможно, если, когда мы судим как бы со стороны, зная Иисуса, зинуот пазиистот Езу, он фаризеюс и фарисеев. Но как часто мы становимся на стороне фаризеев. Бецик беж мес, эсам фаризеев. Пусе кауткадос, варбут, сикас, итка, летас. Может быть, в каких-то незначительных делах, но мы на стороне фарисеев, сами как фарисеи. Ибо вопрос, вай ir brīvs avatā labu darīt, vai ļaunu darīt, dvēseli glābt vai maitāt. Arī šodien šis jautājums tāpat skan. Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? И если мы slova sobotu, un ja mēs vārdu sabatā uztveram kā atdusu, izlīmēju slova sobotu, воспринимаем как покой. Мы как христиане, христовы, мы вошли в покой. Мы сосамегающие мера, аддуса. То этот вопрос относится к нам. Тогда речи сиял таймс, отъецас узмумс. Вай брию сабата лабу дарит, вай ляуну дарит. Двесел глаб твой, майтат. Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Ну, кто-то скажет, ну, при чем тут душу спасти или погубить? Кац варьял тат, кат двесел главный майтат. Там цилвакам тач бинокал тус и рука. У него же только рука отсохла, при чем тут душа? Оказывается, фарисеи могут погубить душу свою. Из радаска томер фаризей вар самайтат сау двеселы. Es tagad nerunāšu par šo. Vajadzētu viņiem gribēt dziedināt vai nē? Tas ir cits jautājums saistībā ar to vīru. Bet par farizejiem. Farizejiem lūgu izvēle. Farizeji bija predstavili pred vybaram. Kāk atnasīt sak Jēsūsu? Esli vapros k Bogu. Jēsūs ot tībā? Ili nēt? Ja jautājums ir, vai Jēzus ir no tevis vai ne, tad pačimu asoždienie prihodīt na dobrāja dēlā? Ačividna, kakoja asoždienie, kakoja rešenie prinieta do etava. Tad atsimredzot, šis lēmums jau ir, ja tiesas spriedums, ja tā var teikt, ir pieņemts pirms šī gadījuma. Ani už asudīli jīvo do tavo, kak on vašol. Почему? Возможно, ревность, varbūt tā ir greizsirdība, возможно, vlastaļļubie, varbūt varas kāri, kur viņi baidījās zaudēt. Tie iemesli varbūt daudzi. Причина может быть, чтобы творить зло много, но чтобы угодить Богу. Bet, lai izpatiktu Dievam, надо помнить, vajag atcerēties. Bojся Boga svojo. Бисьтесь Дьява. Делай добро, дари лабу. И главное, полюби Бога от всего сердца своего, всей крепостью, всей силой своей. Бет калванайс. Мил Дьяву то кунгу, саву Дьяву, но виса сердце, но виса спек, но виса сапрашанас. Лук Ейзус дзедина цилвакам руку. Тасто истепомень рука откал клюва. Весело. Вот Иисус исцелил руку человека, и стала рука его здорова, как другая. Он послушался, ведь поклался. Ведь человек не чувствовал руки, ее цилвак сочунею это сау руку, а он говорит, протяни руку свою. Протяни руку свою, ведь сака там цилвак, а мистеп сау руку, бет ведь что дрошенка, эста дома, ведь что неверея, он же это не мог. Но в послушании он попытался это сделать. И получилось. Без поклаусība viņš to mēģināja darīt, un tā klausīja. Un tajā brīdī tā kļuva vesela. И в тот момент она стала здорова. А что же с фарисеями? Bet kas ar фарисеем? Они не слушали голоса Божьего. Ведь Иисус сказал, если словам моим не верите, верите в дела мои. Viņš taču teica, ka pat ja manam vārdam neticēt, tad ticiet vismaz tiem darbiem, ko es daru. Jo neviens tāds darbs nevar darīt. Vismaz tajā laikā tas tā nebija tik varbūt masveidīgi. Pakrājumie, v to vrēmē, tā ne tak masava, может быть, была. Только Иисус выделялся своей властью, авторитетом. Tikai Jēzus izdalījās no viņu vidus ar tādu varas autoritātu un spēku. Un kāda ir reakcija no farizeja pusi? Kāda ir reakcija strani farizejev? Un farizeji izgājuši ārā apspriedās tūdaļ ar Heroda piekritējiem par viņu, kā viņu nomaitāt. Фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Венерал заявил конкуренту. Они увидели в нем конкурента. Шисварц, пац, конкуренц. Это слово уже конкурент. Оно не библейское, это уже мирское слово. То есть пасал их сварц. Но они так и думали. Бетвинитари думали. Они увидели опасность потерять то, что у них было. Венералзе бистами позалдает то, кас винем бия. Винем даутскас бия, у них было многое. Но нет ли сегодня у тебя страха потерять все, что у тебя есть ради Иисуса Христа? Бетвай тэвно шоден чизбайлас позалдает висукас тэвир Иисус варда дэль. Jūtas kungs jautā, vai ir brīvi sabatā labu darīt, vai ļaunu darīt, vēseli glābt, vai maitāt. Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Mums ir dota šī, teiksim tā, cilvēciskā vara. Nam dana власть как человекам, как людям. Творить добро или зло. И также душу спасти или погубить. Он тапат двесел глав твой майтат, но не как у Бога, который может и в ад кинуть. Бет не так адивам, кас вара релеймест. Но мы можем очень сильно, смертельно ранить, например, человека веру. Когда мы можем... Недаром Иисус говорит, кто говорит... на своего брата дурак, тот судим. Эти все суровые, жесткие наказания за слово. Не повел ты ей сака, касу собрал и сака дети ста содам. Сумич турмин дезган бресмеги соды. Арвен вайрак, он вайрак. Даже до того, если кто-то говорит безбожник, судим в огненной гиене, я кажется, как без Диевства, это содам селас угнис. У меня на сердце молиться, чтобы наши сердца не вызывали у Бога гнев. Лай мусу сердес, Диевам науя узлуйку ардус мимо. Господь, прости наши жестоковинные сердца, педод мусу сетас сердес. Когда мы на ближнего смотрим со своей эгоистической высоты, когда мы со стуваку бежвен скатамес, но с эгоизма аукстумем, высокомерие, аукстпраты, ибо кунгс педот. Педот, когда мы не радзам тавус дарбус, еб, тексим, та брижам, еб брижем, не радзам тавус дарбус, ган мус дзивес, ган дарбус пе цитием, прости, что мы так часто не видим твои дела, что ты хочешь творить в наших сердцах и в других, что мы препятствуем твоим замыслам, твоим планам, твоей работе. Коместик беж претоемес, он бремзеем таус дарбус, ган песевс, ган пецвилак барнием. Открой наши сердца. Да так, отвермус сердц, та лемес tiešām tev gribētu paklausīt no visas savas sirds dziļumiem ar visu savu spēku, что мы хотели повиноваться только тебе, со всей своей силой, своим хотением, волею своей, ka mēs visu nododam tavās rokās, подчиняемся тебе, ибо мы знаем, ты, Господь, открыл, что ты благ, tu mums esi atklājis kā labs Dievs. Kā labs tēvs, kā mīlošs tēvs, ļubišķi atiec, ty paslal sina svojo, radi nas, Gospodi, prasti, štob, dīsīna, kādā mēs bija žestoki bližņiem, piedot, ka mēs esam bijuši cietsirdīgi pret tuvāko, bet svētī, no blagaslavī, štob mēs ļubīli bližņo, lai mēs mīlētu tuvāko, lai mēs saskatītu viņā, tevis radītu dvēseli, štob būtu vidīli v bližņiem, što etat душа сотворена тобою, чтобы мы могли бы как Иисус служит ближнего для его спасения, как мы с вами туваком калпот лавиню глабту. Конечно, это часто в итоге, но по крайней мере, чтобы укрепить его веру. Потом главшина варбут не нотек узрейз, бет тицība мумс ир дота иеспея катру стипринат ик брейдик секунды. Сарги мус но ляуна, храни нас от зла, но благослови в делах твоих, по сердцу твоему, бет святый мус уставием дарбием, бет ставас сердц. Jēzus Kristus vārdā, vai Jēzusā Kristā. Āmen. I šās pamoļimse, lūksim. Moļimse za Tatjānu, štovi Bog uladil dēlā na rabotē. Lūdzam par Tatjānu, lai Dievs sakārto lietas darbā. Gospodī, mēs prosim za Tatjānu. Mēs lūdzam par Tatjānu, dod viņai šo gudrību. Kas viņai ir jādara un kas viņai varbūt ir jāiemācās, jāpārvar, jāpacieš, jāīsteno, štob ona priņela, što jēj nāda dēlēt, što jēj nāda potērpēt, što jēj nāda naučīca, što ty hočeš jo naučīt svizi s etai situācijai, ko kungs tu grib atklāt viņai saistībā ar šo situāciju. Un mēs Вершимся пред тебя, мы обращаемся к тебе, полиди, помоги. Татьяне понять, усвоить все уроки, которые ты преподаешь. Ним твоя рата осмасибс, ко ту в ней паснец. И родзи тас, ним твоя увидеть более твою руку над ней. И чтобы брала во внимание и благослови, чтобы дела на работе уладились. Лай реши след, стоп, сакарту цвинь дарба. Лудзам Айварам Дев Абсардзиву. Молимся за охрану Бога Айвару. Есть что-то, чего Айвар боится, он хочет избежать этого. Ир кауткас, ко Айвар сбайдас, он... Вич грим нота изварить, если мич лудз Дев Абсардзиву. И просит ограду Бога, охрану. Господь, огради зла, как ты хочешь. Кату гриви кунгс. Щир айвар но ляуна. Щир айвар но ляуна, ка сервини сирды. Огради айвар от зла, что в его сердце. Очисти, ты ир то кунгс. Он святый. Lai viņš iepazīst, ka pilnīgā mīlestība aizdzen bailes. Dai mu paznāt ļubov tvoju i slovu tvoju, kura govorīt, savršenā ļubov izgaņājiet strah. Lai varam nenokā vairāk no jābaidā šajā pasaulē, da ņu baidza boļa niečivo v etam mīri. Da paznāja tibia tak silna, paļubi tibia tak silna, što distītelna ļubov v ņom savršīt svojo dēlo, tvojo dēlo. Ka tava mīlestība viņā padara to darbu, ko tu vēlies viņā redzēt. Amen. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» мы служили вместе. Я Айвар Созолнич, вы, дорогие радиослушатели, шай вакара, рэдим атвертас. Дэбэс мэс калпаем копам ньюс, дорогие радиоклосītāji.
1: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.